0: вопросы. Я не знаю. Мы друг друга поняли, что потребно. Короче, по военному не надо.
1: Не, абсолютно.
2: Да? Я не знаю.
3: По нашим, по нашим меркам уже гендер, можно сказать.
2: Ну да,
3: по радянскому.
0: Контакт!
1: Ладно, смотри. Я думаю, да...
0: Может, пацанчик треба?
1: Пацан...